0: turn it up.
1: RFM 95.7.
2: Engine name fit is cold. Это
3: Бобли, пошел. Я.
2: Не знаю, я кино.